0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Уважаемые друзья, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска из Братиславской студии. Вас приветствует Ирина Сычекова.
1: Новости.
2: Президент Петр Пеллегрини, выступая на торжествах по случаю 82-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции, заявил, что наращивание вооружений и усиление взаимных провокаций не способствуют снижению напряженности, а наоборот, ведут к дальнейшей эскалации конфликтов. Глава государства напомнил о продолжающейся войне на Украине и подчеркнул, что память о жертвах прошлых войн должна побуждать современную Европу искать пути мирного урегулирования, а не новые способы ведения боевых действий. Президент подтвердил важность систем коллективной безопасности для небольших государств, отметил, что применение силы должно оставаться крайней мерой после исчерпания всех дипломатических возможностей. По словам Пеллегрини, Европа слишком быстро отказалась от активных попыток добиться политического решения украинского конфликта. Он подчеркнул, что стремление к миру является не только моральным долгом, но и важным условием безопасности и стабильности на континенте. Минфин представил проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которому дефицит госфинансов составит 4,94% ВВП или около 7,4 миллиарда евро. Это выше ожидаемого показателя текущего года. В документе предусмотрено постепенное снижение дефицита до 4,5% ВВП в 2028 году и до 4% в 2029. Однако для достижения этих целей правительство потребуется принять дополнительные меры по бюджетной консолидации. Одновременно власти сохраняют ряд социально значимых расходов. Глава МИД Юрай Бланар сообщил, что страна присоединилась к совместному заявлению дипломатических миссий в Киеве, в котором выражается обеспокоенность предупреждениями российского МИД, адресованными иностранным дипломатам и гражданам, находящимся на Украине. По словам главы словацкой дипломатии, Россия обязана соблюдать положение Венской конвенции и нормы международного гуманитарного права, а ответственность за возможный ущерб дипломатическим представительствам будет лежать на российской стороне. МИД заявила, что на данном этапе не планирует менять работу своих дипломатических представительств на Украине, несмотря на призыв России к иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев. Ведомство подчеркнуло, что находится в постоянном контакте с посольством Словакии в Киеве и генеральным консульством в Ужгороде, а также координирует оценку ситуации с украинскими и словацкими службами безопасности. 6-7 октября в Братиславе пройдет форум Horizon Days 26, посвященный программе «Горизонт Европа» – крупнейшему исследовательскому и инновационному проекту Европейского Союза. Организаторы рассчитывают привлечь больше словацких специалистов к участию в международных научных проектах и инновационных инициативах. В октябре истребители F-16, поступившие на вооружение словацких ВВС, начнут постепенно заступать на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны. Пилоты завершили необходимые этапы подготовки и выполнили требования НАТО для несения службы. До настоящего времени безопасность словацкого неба обеспечивалась при поддержке авиации Чехии, Польши и Венгрии. Словацкая велогонщица Виктория Хладонева продолжает успешно выступать на международной арене. На чемпионате Европы в Словении действующая чемпионка мира среди спортсменок до 23 лет завоевала бронзовую медаль в групповой гонке.
1: Тема дня.
2: Ипотечный рынок в Словакии и в последние месяцы оставался очень активным. Однако дальнейшего заметного ускорения не ожидается. В период с марта по август годовой прирост ипотечного кредитования незначительно увеличился с 8,3% до 8,8%. При этом число новых ипотек в первом полугодии 2026 года оставалось примерно на уровне второго полугодия прошлого года. Это сопоставимо с тем, что было до 2022 года, то есть до начала повышения процентных ставок. Как поясняют Нацбанки, нынешний рост кредитования связан прежде всего с подорожанием жилья. Люди берут не больше ипотек, а более крупные суммы. По темпам роста жилищных кредитов Словакия входит примерно в верхнюю четверть стран Евросоюза. Важным поворотом стала ситуация со ставками. Весной их снижение прекратилось, и средняя ставка по новым ипотекам с марта по август выросла с 3,5% до 3,9%. Это выше среднего показателя по Евросоюзу, который составляет 3,6%. По оценке Центрального банка, главной причиной является рост процентных ставок на мировых финансовых рынках, вызванный неопределенностью из-за конфликта на Ближнем Востоке. Из-за подорожания кредитов снизилась

0: 13,8% выше, чем годом ранее.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Никита Храничев. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Октябрь в культурной среде Словакии традиционно принадлежит Антону Берналаку. Очередной годовщине со дня рождения этого словацкого филолога и автора первой кодификации литературного словацкого языка посвящен первый сюжет нашей программы. Далее мы предложим вашему вниманию беседу с профессором Антоном Херетиком, соавтором книги, которая называется «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии». Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Октябрь в Словакии традиционно принадлежит памяти Антона Берналака. Берналак родился 3 октября 1762 года в семье Земана в поселке Сланица. Этого поселка нет на современной карте Словакии. Место, где он когда-то находился, сегодня укрыто водами Аравского водохранилища. Учился Антон Берналак сначала в Ружомберке, затем в Братиславе, где в 1778-80 годах посещал занятия в семинарии «Американум», углубляя свои знания по этике и риторике. В 1780-82 годах изучал философию в Тернавской семинарии «Стефаниум», а затем в 1783-84 продолжил свое обучение в Венском университете на курсе теологии. По завершении учебы в Генеральной семинарии в Братиславе 3 года был священником в поселке Чеклис, который сегодня носит его имя – Берналакова. Позднее Антон Берналак занимал должность секретаря канцелярии викариата в городе Тернава. В 35-летнем возрасте он успешно проходит конкурс среди 30 претендентов на место священника в городе Новой Замки, куда и перебирается в 1797 году. В этом городе Берналак проживет самую плодотворную часть своей жизни, рассказывает Мирослава Воловичева, координатор местного отделения Матицы Словацкой.
3: Помимо того, что Берналак управлял приходом, который на момент его приезда находился в разоренном состоянии и который он всеми силами старался привести в порядок, он также активно включился в общественную жизнь города. Благодаря его усилиям была расширена городская школа, смотрителем которой он оставался до конца своей жизни. Во время наполеоновских войн организация

0: издания книг на новом словацком литературном языке в 1792 году увенчались созданием Словацкого ученого товарищества, всесловацкой организации сторонников берналаковского словацкого литературного языка. Главой 500-членной организации стал сам Антон Берналак. Целью организации были просвещение народа, издание книг воспитательного, религиозного и народного будительского характера. Однако деятельность Берналака далеко не всегда встречала поддержку. Непросто складывались и его отношения с властями города Новый Замок. Продолжает Мирослава Воловичева.
1: Это была территория со смешанным населением. Здесь проживала многочисленная венгерская община, а также немцы, словаки, сербы. Таким образом, народно-будительская деятельность Берналака наталкивалась на многочисленные преграды. Город довольно холодно относился к его начинаниям.
0: Над своим монументальным творением, пятиязычным словарем, содержавшим не только словарные статьи, но и народные поговорки, пословицы и песни, Антон Берналак работал с 1786 года. Но его издание ему увидеть не довелось. Словацкий интеллектуал, языковед и народный будитель скончался в городе Новой Замке 15 января 1813 года в возрасте всего лишь 50 лет. Словарь был издан в Буде в 1825-27 годах, в первую очередь благодаря стараниям каноника Юрая Павловича, сохранившего его рукописные сборники, чудом спасенные во время огромного пожара, случившегося 9 мая 1810 года и уничтожившего значительную часть города Новой Замки и библиотеку Антона Берналака. Берналаковская кодификация литературного словацкого языка сыграла в истории словацкого народа важнейшую роль, положив начало первому этапу словацкого народного возрождения. Движение последователей Антона Берналака создало условия для второй кодификации словацкого литературного языка, состоявшейся в 1843 году при участии Людовита Штюра, Йозефа Мирослава Гурбана и Михала Милослава Годжи. На смену Берналаковщине тогда пришел новый словацкий литературный язык, основой которого стал среднесловацкий диалект. Нам точно неизвестно, где покоятся останки Антона Берналака. Его предполагаемый единственный прижизненный портрет также не сохранился до наших дней. Но имя его несут многочисленные парки, школы и библиотеки. Его именем назван астероид, открытый в 1982 году словацким астрономом Миланом Анталом. Его прекрасным языком написана проза Юрая Фандли. Во всем своем совершенстве он звучит в произведениях одного из самых известных представителей берналаковской школы, поэта Яна Голова.
2: Антоня зву. Пестрый он ма втип о кевшем суці. Известуй, же я вислышана уж матка словенка. В руцну, кать прозбу оцелимся, утикала сердцем. Бих не нехал югинуть, не допустил до гробу клеснуть. Там теда сознаша и радостный до граду вхаза, где прав незвиклем Антонь с небол еще самешкал.
3: Ой, мас моя, ты зем святой.
4: Радио Словакия Интернешнл.
5: Снится, о чем ваши сны? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Два выдающихся специалиста в области психологии и психиатрии, имеющих многолетнюю практику психотерапии, супружеская пара Антон Херетик и Андрея Херетикова-Марцелова совместно опубликовали книгу, которая имеет фундаментальное значение по многим причинам. В ней обобщается история толкования сновидений с доисторических времен до наших дней. Предлагается обзор отдельных школ и направлений. Эта книга является и практическим пособием для самопознания. Называется она «Сны» и имеет подзаголовок «Использование в психотерапии и личностном развитии».
6: Снажимся о том пресвечить людей, а их таких-то вис...
7: Сны очень важны. В этом мы стараемся убедить людей, особенно в таких выступлениях. Но прежде всего мы пытаемся убедить наших пациентов, приходящих на психотерапию, в том, что сон – это действительно уникальный и, по нашему мнению, незаменимый источник знаний о человеке. Ведь одно дело – это то, что мы осознаем, но можем рассказать о себе, что нас радует или раздражает, наши мысли и поступки. Но есть и другие уровни нашей психики в сфере бессознательного, и, как мы знаем со времен Фрейда, нет лучшего способа связи с ними, чем через наш

0: ваши сны.
1: Личный вопрос к соавтору книги, судмедэксперту и профессору университета Антону Херетику. Что вам снится?
2: А я сам время, конечно, самообычайный человек. Так есть.
0: Конечно, как и любому человеку, мне тоже снятся сны. Иногда даже несколько раз за ночь. И я всегда испытываю радость, когда удается вспомнить хотя бы один из них. Я перестал их записывать, но настоятельно рекомендую это делать моим клиентам. На данный момент мы используем мои сны для размышления о жизни и для их обсуждения с моей женой, которая также занимается сновидениями в качестве психотерапевта.
1: Бывают ли у вас значимые, повторяющиеся, циклические сны?
0: Повторяющиеся сны имеют большое значение, так как они могут отражать то, что еще не было обработано или осознано. У меня тоже бывают такие сны, и в последнее время я часто вижу во сне своих друзей детства, которых больше нет рядом. Иногда мне снятся наши незавершенные или нереализованные проекты. Эти сны порой бывают трогательными, порой ностальгическими, но они всегда очень интересны. С одной стороны, мы стремимся проиллюстрировать один аспект нашей работы – взаимодействие со сновидениями. Мы также хотели привлечь внимание неспециалистов к этой области психики. В конце книги мы предлагаем несколько различных методов, которые могут быть полезны даже тем, кто никогда не обращается за психотерапией. Люди могут записывать свои сны и пытаться их интерпретировать. Мы рекомендуем примерно 10 различных подходов к работе со своими сновидениями. Ведь, как указано в подзаголовке, речь идет не только о психотерапевтическом использовании снов, но и о личностном развитии, что актуально для каждого человека.
1: Эта публикация представляет исторический обзор в данной области, начиная с зарождения человечества и до наших дней, и посвящена многочисленным и весьма интересным школам и направлениям психотерапии 20 и 21 веков.
0: Людей всегда завораживал как сам факт того, что они спят, так и то, что они нечто видят во сне, то есть сны. С доисторических времен, когда сны, вероятно, подвергались шаманскому толкованию, до эпохи античности, когда были созданы специализированные институты, такие как храмовая медицина. В Египте и Греции существовали учреждения, где сны толковались непосредственно, и образованные люди, жрецы, занимавшиеся лечением, принимали в этом участие. Издавна считалось, что через сны можно не только получать особые послания от избранных богов, но и что они непосредственно связаны со здоровьем человека. Например, в греческих храмах, таких как святилище Асклепия в Эпифдаре, сны интерпретировали на основе классической типологии Гиппократа, разделения людей на сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков, что, как полагали, имело отношение к их здоровью.
1: В своей книге вы упоминаете Ветхий Завет и толкование сна, вошедшее в мировую историю и культуру.
0: Каждая цивилизация, включая иудео-христианскую, выработала свой подход к толкованию снов. В Ветхом Завете приводятся яркие примеры различных трактовок сна. Например, известный сон фараона о том, как вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Иудейский пророк толковал его так: «Египту предстоят 7 лет изобилия, за которыми последуют 7 лет голода, поэтому следует сделать необходимые приготовления». Когда предсказание сбылось, фараон в восторге от точности этого предсказания освободил евреев из рабства.
1: В вашей книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» есть глава, посвященная одному из выдающихся первопроходцев в исследовании человеческой души и сновидений – Карлу Густаву Юнгу.
0: Карл Юнг расширил фрейдовскую концепцию бессознательного, введя понятие коллективного бессознательного. Он утверждал, что существуют определенные первобытные мыслительные образы, объединяющие всех людей, которые он назвал архетипами. Помимо интерпретации снов на основе индивидуального бессознательного, связанного с личной историей или проблемами пациента, Юнг также искал в них архетипические элементы – анимус и анима, то есть мужского мужское начало в женщине и женское начало в мужчине. Вот почему даже такая интерпретация всегда предполагает несколько возможностей. К примеру, когда мне снится женщина, речь может идти о моем желании этой женщины, но в то же время на более глубоком уровне речь также может идти о прикосновении к моему женскому началу. Юнг особо подчеркивал важность анализа серии снов, указывая, что нельзя делать глубокие выводы, основываясь только на одном сне. Необходимо знать всю серию сновидений пациента для понимания его индивидуальной символики и направления развития. Поэтому работа со сновидениями является ключевой, особенно в долгосрочной терапии.
1: Благодаря вашей работе мы имеем определенное представление о том, как развивались отдельные школы, отдельные теории в конце 20-го и начале 21-го века. Можно сказать, что это был в буквальном смысле бум.
0: Одним из вкладов психоанализа в культуру стало то, что люди стали больше интересоваться своей психикой, разбираться в своем прошлом и анализировать взаимоотношения. Они начали осознавать, как раннее детство влияет на человека на протяжении всей его жизни. Эти инновационные идеи Фрейда впоследствии были дополнительно исследованы и развиты. Работа со сновидениями оказалась похожа на изучение картины или калейдоскопа, предлагая уникальное понимание человеческой психики. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что первый этап работы со снами – это этап мотивационный. Мы должны убеждать пациентов в значимости их снов. Когда кто-то говорит, что не помнит своих снов, потому что снится всякая ерунда, я отвечаю, что нельзя относиться к своей душе как к ерунде. Давайте внимательно рассмотрим ваши сны, так как они связаны с вашей психикой.
1: В книге присутствует глава, где говорится, что собака во сне является просто собакой, подразумевая тем самым отказ от символического толкования сновидений.
0: Представители феноменологии, такие как Медард Босс, автор замечательной книги «Вчера я увидел сон», утверждают, что иногда важно искать символическое значение слов, но чаще всего необходимо понять их содержание, понять то, что действительно приснилось. Как, например, известное высказывание о том, что собака во сне – это просто собака. И вопрос заключается в том, почему мне приснилась именно собака, что она означает, что скрывает. Или рассказ о пациентке Босса и ее серии снов о своих зубах, которые отражали ее состояние. Во время терапии ее сны менялись от снов об ужасных, сломанных, кривых зубах к видениях о том, что у нее растут новые здоровые зубы, что было отражением ее прогресса в решении психотерапевтических вопросов.
1: В книге «Сны. Использование в психотерапии и личностном развитии» вы пишете о том, что в своей терапевтической практике используете эклектический подход.
0: Именно в связи с тем, что появилось множество различных школ по работе со сновидениями и другими психотронными методиками, психотерапевты пришли к мнению, что возможно использование разнообразных методов. В частности, в работе со сновидениями применяется так называемая эмпирическая обработка, которая включает не только толкование снов, но и переживание определенных моментов сна в настоящем времени, здесь и сейчас, учитывая, что эмоции и физические ощущения, сопровождающие сон, одинаково важны. Порой понимание сна приходит лучше, когда мы переживаем его заново, а не просто рассказываем о нем.
1: В заключительной главе вашей книги рассматривается практическое применение снов для личностного развития. Также представлены упражнения, которые научат вас режиссировать собственные сны.
0: Современные методы нейробиологии раскрывают многие аспекты сновидений благодаря методам визуализации от ЭЭГ до магнитно-резонансной томографии. Что на самом деле происходит, когда человек спит? Одна из упомянутых в нашей книге авторов, Колтрайт, поступала таким образом, что узнав по показателям, что человек находится непосредственно в REM-фазе, то есть в фазе сна, характеризующейся повышенной активностью головного мозга, когда сновидения наиболее интенсивные и яркие, она будила человека в конце этой фазы, и тогда он всегда помнил свой сон. И с этим сном уже можно было лучше работать. Например, она искала способ работы с кошмарами, будя человека, когда ему снился этот самый кошмарный сон, и обучая его как-то перерабатывать, понимать, заново формулировать увиденное во сне и тем самым избавляться от этой тревоги.
1: Применяете ли вы этот метод в практике с пациентами? То есть обсуждаете ли вы с ними возможности входа в их сон?
0: Изучение входа в собственный сон и исследование осознанных, так называемых люцидных сновидений – это отдельное научное направление. Наша основная задача заключается в том, чтобы попытаться понять значение снов и, если возможно, изменить испытываемые эмоции. Например, часть сна может быть воспроизведена в психодраматической манере. Распространенный сон, в котором человека преследует угрожающее существо, может быть использован для того, чтобы позволить клиенту пережить ощущение преследования, а затем изменить роли. Сам пациент становится этим преследующим существом, что позволяет обнаружить его скрытые качества, такие как решительность и агрессивность.
2: Если, например, снова о смерти, а наша интерпретация...
0: Людей пугают сны о смерти. Но в нашей интерпретации это не означает, что сам пациент или кто-то другой умрет. Символически это означает, что какая-то старая часть должна умереть, уйти, чтобы освободить место чему-то новому. И что на самом деле сны о смерти часто являются снами о стремлении к переменам к лучшему.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Никита Храничев и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.